мы с тобой нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто не...

0: все в порядке, мой друг.
1: Иваново FM.
2: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: за то, что я давно к тебе остыл.
1: Слушайте Иваново FM.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте Иваново ФМ.

0: Иванова FM.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек.

таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один, пусть мой,

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит

Ты знаешь, тот вечер может закончиться скорой. А кто сказал, что мы дети? Распушили хвосты, спички подоставали, и привет всей планете.

0: Иванова ФМ.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами «Иваново ФМ».

дорогим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизни.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю,

дал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L TU-3700-374 для слушателей старше 16 лет.
1: Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область готовится к отопительному сезону. В домах проводят опрессовку и промывку теплосистем. Специалисты и чиновники организуют выездные проверки. Они будут проходить до конца августа во всех муниципалитетах. Как сообщили в правительстве, темпы подготовки к прохождению осенне-зимнего периода в районах на уровне прошлого года. Добавим, паспорт готовности многоквартирного дома к отопительному сезону теперь обязательное требование для лицензирования управляющих компаний. Его нужно получить до 15 сентября. В Иванове продолжается ремонт дорог. В этом году в городе планируют привести в порядок более 50 улиц. Особое внимание транзитным магистралям. Так сейчас строители обновляют Рабфаковскую. Проезжую часть расширят для того, чтобы сделать более удобным поворот на улицу Наговицыной и Кренистовой. Также там появятся опоры для освещения и парковки напротив Роспотребнадзора и около храма. Завершить работы должны к концу сентября. Гастрономические бренды представляют Ивановскую область на вкусах России в Москве. Фестиваль проходит на ВДНХ. Тематика связана с годом единства народов. Гостей знакомят с традициями разных регионов. Ивановские компании предлагают посетителям попробовать изделия из ягод и сыра. Кроме того, с творческим потенциалом нашего края участников фестиваля познакомил ансамбль из «Родников». В перспективе ближайших 5 лет наиболее высокие зарплаты будут получать представители 3 основных направлений экономики. Речь идет о квалифицированных инженерах и рабочих в реальном секторе. Об этом сообщает УРА.РУ. В числе тех, кто войдет в первую категорию высокооплачиваемых работников, HR-эксперты выделили сварщиков, токарей, фрезеровщиков, машинистов, спецтехники, крановщиков, промышленных инженеров, а также специалистов по автоматизации и робототехнике. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 84 рубля 47 копеек. Официальный курс евро 97 рублей 38 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 74%, ветер южный 3-5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: Мясной гурман. Это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: Мясной гурман.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 18 августа.
1: Год 1782.
2: В Санкт-Петербурге торжественно открыт памятник Петру Первому. Монумент расположен в центре Сенатской площади. Автором грандиозной скульптуры стал французский скульптор Фальконе. Его рекомендовали профессора Парижской академии живописи Дидро и Вольтер, вкусу которых доверяла Екатерина II. Место расположения памятника Петру Первому было выбрано не случайно. Рядом находится основанное императором Адмиралтейство, а также здание главного законодательного органа царской России – Сената. Екатерина II настаивала на размещении памятника в центре Сенатской площади. Однако Фальконе поступил по-своему и установил памятник ближе к Неве. Торжественное открытие состоялось 18 августа 1782 года. По велению тогдашней правительницы России на постаменте было начертано «Петру Первому, Екатерина II». Таким образом, императрица подчеркнула приверженность петровским реформам. Благодаря Александру Пушкину, который использовал в своей поэме фантастический сюжет об ожившем памятнике во время потрясшего Петербург наводнения, с 1833 года бронзовый монумент Петра стали называть «Медным всадником».
1: Год 1976.
2: Советская станция «Луна-24» совершила посадку на поверхности Луны. «Луна-24» – третий космический аппарат, который совершил рейс «Земля-Луна-Земля». Он был запущен 9 августа 1976 года. 18 августа станция успешно села в юго-восточном районе моря Кризисов и с помощью борового устройства взяла образцы породы Луны массой 170 граммов с глубины 2,5 метра. Их первичные исследования проводились в Институте имени Вернадского. Всего за десятилетие с 1966 по 1976 годы Луну исследовали 15 советских космических аппаратов. Программа полета станции «Луна-24» была выполнена полностью. Доставленные на Землю образцы лунного грунта дали исчерпывающую информацию о геологическом разрезе лунного моря Кризисов.
1: Год 1960.
2: Произошло очередное расширение границ Москвы. Верховный Совет РСФСР издал 18 августа 1960 года соответствующий указ. Новой границей города стала Московская кольцевая автодорога. В городскую черту вошли подмосковные города Бабушкин, Кунцево, Люблино, Перово и Тушино, а также более 10 рабочих поселков, свыше 70 сел и деревень. В результате площадь столицы увеличилась в 2,5 раза, а численность населения в одночасье выросла до 6 миллионов человек. При этом расширение города оказалось достаточно неравномерным. Если на востоке Москва до своей новой границы продвинулась всего на 800 метров, то на юге и севере это расширение составило 12-14 километров. Зато очертания столицы вместо прежней изломанной формы приблизились к правильному эллипсу.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново-ФМ.
4: Нити. Дом с историей. Исторический центр, набережная в паре шагов. Между вами и этим местом невидимая нить. Просто следуйте за ней. Старт продаж. Звоните 263-363. Застройщик ООО «Строймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Лучшее предложение этой недели в Smart. Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
7: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОКН 12-233-5-363.
9: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
10: Иваново. Октябрьская, 16.
11: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново-ФМ.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область готовится к отопительному сезону. В домах проводят опрессовку и промывку теплосистем. Специалисты и чиновники организуют выездные проверки. Они будут проходить до конца августа во всех муниципалитетах. Как сообщили в правительстве, темпы подготовки к прохождению осенне-зимнего периода в районах на уровне прошлого года. Добавим, паспорт готовности многоквартирного дома к отопительному сезону теперь обязательное требование для лицензирования управляющих компаний. Его нужно получить до 15 сентября. В Иванове продолжается ремонт дорог. В этом году в городе планируют привести в порядок более 50 улиц. Особое внимание транзитным магистралям. Так, сейчас строители обновляют Рабфаковскую. Проезжую часть расширят для того, чтобы сделать более удобным поворот на улицу Наговицыной и Кренистовой. Также там появятся опоры для освещения и парковки напротив Роспотребнадзора и около храма. Завершить работы должны к концу сентября. Гастрономические бренды представляют Ивановскую область на «Вкусах России» в Москве. Фестиваль проходит на ВДНХ. Тематика связана с годом единства народов. Гостей знакомят с традициями разных регионов. Ивановские компании предлагают посетителям попробовать изделия из ягод и сыра. Кроме того, с творческим потенциалом нашего края участников фестиваля познакомил ансамбль из «Родников». В перспективе ближайших 5 лет наиболее высокие зарплаты будут получать представители 3 основных направлений экономики. Речь идет о квалифицированных инженерах и рабочих в реальном секторе. Об этом сообщает УРА.РУ. В числе тех, кто войдет в первую категорию высокооплачиваемых работников, HR-эксперты выделили сварщиков, токарей, фрезеровщиков, машинистов, спецтехники, крановщиков, промышленных инженеров, а также специалистов по автоматизации и робототехнике. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 84 рубля 47 копеек. Официальный курс евро 97 рублей 38 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 74%, ветер южный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Лучшее предложение этой недели в Smart. Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
6: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чиликово, ОКН 13-233-5363.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Если заблудились в лесу, звоните в службу 112. Вызов пройдет, даже если нет сигнала сотовой связи оператора. Включите режим энергосбережения, чтобы сохранить заряд телефона, и четко выполняйте указания спасателей.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иваново FM. Первое

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Чехол-камера для айфонов. Пользователи айфонов 17 Pro и Pro Max, давно мечтающие о качественных селфи на основную камеру, теперь могут получить неожиданное решение. Компания DogCase придумала чехол под названием Selfix. Этот аксессуар добавляет дополнительный экран AMOLED-типа на заднюю панель устройства. Это позволяет снимать себя, используя мощную основную камеру, 48-мегапиксельный сенсор, сверхширокоугольный объектив и оптический зум. Фронтальная камера, которой обычно делают селфи, при этом остается не у дел. Идея использовать основную камеру для автопортретов не нова. Например, у прошки Xiaomi 17 есть маленькие экраны на внешней стороне, а Samsung Galaxy A80 вообще имеет выдвижной поворотный модуль. Но Selfix превращает экран в аксессуар, который можно надеть на любой совместимый iPhone. Дополнительный дисплей позволяет не только видеть себя в кадре, но и управлять настройками съемки. Помимо экрана, чехол добавляет и другой полезный функционал. В нем есть слот для установки карты microSD, увеличивающий объем памяти до 2 терабайт. На корпусе предусмотрен ремешок через плечо, а вокруг дисплея встроен магнит, к которому можно крепить кольцо-держатель или фиксировать телефон на столе и приборной панели автомобиля. Универсальность аксессуара, впрочем, имеет и ограничения. Записывать видео напрямую на карту памяти в чехле нельзя. Компания отказалась от этой функции, чтобы снизить нагрев и энергопотребление. Также из-за расположения дополнительного экрана чехол не поддерживает беспроводную зарядку MagSafe, потому что расстояние до катушки становится слишком большим. Но сквозная 45-ваттная проводная зарядка через USB-C работает. Selfix доступен в белом, черном и розовом цветах. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Нити. Дом с историей. Исторический центр, набережная в паре шагов. Между вами и этим местом невидимая нить. Просто следуйте за ней. Старт продаж. Звоните 263-363. Застройщик ООО «Строймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
4: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. Промедиагрупп. Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в промедиа.ру.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.
6: Не плачь.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область готовится к отопительному сезону. В домах проводят опрессовку и промывку теплосистем. Специалисты и чиновники организуют выездные проверки. Они будут проходить до конца августа во всех муниципалитетах. Как сообщили в правительстве, темпы подготовки к прохождению осенне-зимнего периода в районах на уровне прошлого года. Добавим, паспорт готовности многоквартирного дома к отопительному сезону теперь обязательное требование для лицензирования управляющих компаний. Его нужно получить до 15 сентября. В Иванове продолжается ремонт дорог. В этом году в городе планируют привести в порядок более 50 улиц. Особое внимание транзитным магистралям. Так, сейчас строители обновляют Рабфаковскую. Проезжую часть расширят для того, чтобы сделать более удобным поворот на улицу Наговицыной и Кренистовой. Также там появятся опоры для освещения и парковки напротив Роспотребнадзора и около храма. Завершить работы должны к концу сентября. Гастрономические бренды представляют Ивановскую область на вкусах России в Москве. Фестиваль проходит на ВДНХ. Тематика связана с годом единства народов. Гостей знакомят с традициями разных регионов. Ивановские компании предлагают посетителям попробовать изделия из ягод и сыра. Кроме того, с творческим потенциалом нашего края участников фестиваля познакомил ансамбль из «Родников». В перспективе ближайших 5 лет наиболее высокие зарплаты будут получать представители 3 основных направлений экономики. Речь идет о квалифицированных инженерах и рабочих в реальном секторе. Об этом сообщает УРА.РУ. В числе тех, кто войдет в первую категорию высокооплачиваемых работников, HR-эксперты выделили сварщиков, токарей, фрезеровщиков, машинистов, спецтехники, крановщиков, промышленных инженеров, а также специалистов по автоматизации и робототехнике. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 84 рубля 47 копеек. Официальный курс евро 97 рублей 38 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 74%, ветер южный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Нити. Дом с историей. Исторический центр, набережная в паре шагов. Между вами и этим местом невидимая нить. Просто следуйте за ней. Старт продаж. Звоните 263-363. Застройщик ООО «Строймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
3: Привет! Ты чего грустный такой?
4: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
3: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон. 95-22-22. 95-22-22. 22. Битстоп. Смирнова, 96.
5: Акции до конца месяца. Подробности у консультантов.
6: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
7: «Империя красоты». Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. «Империя красоты». 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново, Зеленая, 39, корпус 1, 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
9: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол». Сокол. Шевченко, 19.
10: Лучшее предложение этой недели в Smart. Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг АГР анонсировал новый флагманский кроссовер Tenet T9. В продажу автомобиль на базе Cherry Tiggo 9 поступит осенью. Он будет доступен с 5- или 7-местным салоном. Под капотом двигатель на 245 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. В салоне сиденье с массажером и вентиляцией, панорамная крыша и 10 подушек безопасности. УАЗ запустил производство обновленного пикапа. В сети появились первые фотографии. Предположительно, это машины из тестовой партии. Их собрали для сертификации. В продажу обновленный пикап поступит осенью. Он получит дизельный двигатель, новую механическую и раздаточную коробку передач, а также новый салон и несколько современных функций. Холдинг АГР запустил Центр автомобильных исследований и разработок. Совместно с китайскими партнерами будут развивать инженерные компетенции и создавать новые продукты. Сейчас холдинг АГР выпускает машины на базе китайских. Научный центр позволит повысить локализацию, а в перспективе даже создавать собственные автомобили. Недавно в России поступил в продажу ГАК Айон Ви. Это новый электромобиль этой марки на российском рынке. У машины очень необычный дизайн. По его поводу даже шутят, что он разработан нейросетью. А поклонников японского автопрома машина может заинтересовать тем, что сделана на родственной платформе Toyota RAV4. Подробнее об особенностях нового ГАК Айон Ви расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: Моя машина.
5: Реклама на Иваново FM.
6: Нити. Дом с историей. Исторический центр. Набережная в паре шагов. Между вами и этим местом невидимая нить. Просто следуйте за ней. Старт продаж. Звоните 263-363. Застройщик ООО «Строймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
8: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
9: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Нитки. Дом с историей. Исторический центр, набережная в паре шагов. Между вами и этим местом невидимая нить. Просто следуйте за ней. Старт продаж. Звоните 263-363. Застройщик ООО «Строймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Выгодно?
9: Да.
8: Где?
9: В высшей лиге.
8: Там отслеживают. Сливка 69,90. Перец грунтовой 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
10: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чуйково. ОГРН 13-233-5-363.
13: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
14: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
15: Иваново, Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: приему пиццы. Готов? Всегда готов! С 12 по 25 августа по будням слушай программу «Привет в обед» на Иваново ФМ. Отвечай на вопросы и выиграй вкусную ароматную пиццу. Все подробности по телефону 901-501. Спонсор программы – сеть пиццерий «Семья Тото».
1: На работе с вами Иваново ФМ.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для родителей.
1: Если ребенок потерялся, не ждите вечера. Как можно скорее сообщите в полицию и поисковый отряд. Важна бывает каждая минута. Звонок в 112 – это уже обращение, которое принято и зафиксировано.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Иваново FM.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Иванове продолжается ремонт дорог. В этом году в городе планируют привести в порядок более 50 улиц. Особое внимание транзитным магистралям. Так сейчас строители обновляют Рабфаковскую. Проезжую часть расширят для того, чтобы сделать более удобным поворот на улицу Наговицыной и Кренистовой. Также там появятся опоры для освещения и парковки напротив Роспотребнадзора и около храма. Завершить работы должны к концу сентября. Новосибирская область первой в России внедрила новый механизм сдерживания цен на бензин. Региональное министерство промышленности заключило с независимыми нефтетрейдерами и сетями АЗС соглашение о добровольном ограничении торговых надбавок на топливо. Как сообщает РБК, максимальная надбавка на топливо, поставляемая компанией «Газпромнефть», составит не более 15% от оптовой цены. Соглашение действует до 15 ноября с возможностью пролонгации. В местном правительстве рассчитывают, что договоренность позволит сдержать рост розничных цен. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Нити. Дом с историей. Исторический центр. Набережная в паре шагов. Между вами и этим местом невидимая нить. Просто следуйте за ней. Старт продаж. Звоните 263-363. Застройщик ООО «Строймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Привет! Ты чего грустный такой?
4: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
3: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. «Битстоп», Смирнова, 96.
5: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
6: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
7: Пьяный олень дороги не хозяин.
8: Лучшее предложение этой недели в Smart. Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область готовится к отопительному сезону. В домах проводят опрессовку и промывку теплосистем. Специалисты и чиновники организуют выездные проверки. Они будут проходить до конца августа во всех муниципалитетах. Как сообщили в правительстве, темпы подготовки к прохождению осенне-зимнего периода в районах на уровне прошлого года. Добавим, паспорт готовности многоквартирного дома к отопительному сезону теперь обязательное требование для лицензирования управляющих компаний. Его нужно получить до 15 сентября. В Иванове продолжается ремонт дорог. В этом году в городе планируют привести в порядок более 50 улиц. Особое внимание транзитным магистралям. Так, сейчас строители обновляют Рабфаковскую. Проезжую часть расширят для того, чтобы сделать более удобным поворот на улицу Наговицыной и Кренистовой. Также там появятся опоры для освещения и парковки напротив Роспотребнадзора и около храма. Завершить работы должны к концу сентября. Гастрономические бренды представляют Ивановскую область на вкусах России в Москве. Фестиваль проходит на ВДНХ. Тематика связана с годом единства народов. Гостей знакомят с традициями разных регионов. Ивановские компании предлагают посетителям попробовать изделия из ягод и сыра. Кроме того, с творческим потенциалом нашего края участников фестиваля познакомил ансамбль из «Родников». В перспективе ближайших 5 лет наиболее высокие зарплаты будут получать представители 3 основных направлений экономики. Речь идет о квалифицированных инженерах и рабочих в реальном секторе. Об этом сообщает УРА.РУ. В числе тех, кто войдет в первую категорию высокооплачиваемых работников, HR-эксперты выделили сварщиков, токарей, фрезеровщиков, машинистов, спецтехники, крановщиков, промышленных инженеров, а также специалистов по автоматизации и робототехнике. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 84 рубля 47 копеек. Официальный курс евро 97 рублей 38 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 74%, ветер южный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 18 августа.
1: Год 1782.
2: В Санкт-Петербурге торжественно открыт памятник Петру Первому. Монумент расположен в центре Сенатской площади. Автором грандиозной скульптуры стал французский скульптор Фальконе. Его рекомендовали профессора Парижской академии живописи Дидро и Вольтер, вкусу которых доверяла Екатерина II. Место расположения памятника Петру Первому было выбрано не случайно. Рядом находится основанный император...
0: История государства российского. Что было в этот день? 18 августа.
1: Год 1782.
2: В Санкт-Петербурге торжественно открыт памятник Петру Первому. Монумент расположен в центре Сенатской площади. Автором грандиозной скульптуры стал французский скульптор Фальконе. Его рекомендовали профессора Парижской академии живописи Дидро и Вольтер, вкусу которых доверяла Екатерина II. Место расположения памятника Петру Первому было выбрано не случайно. Рядом находится основанное императором Адмиралтейство, а также здание главного законодательного органа царской России – Сената. Екатерина II настаивала на размещении памятника в центре Сенатской площади. Однако Фальконе поступил по-своему и установил памятник ближе к Неве. Торжественное открытие состоялось 18 августа 1782 года. По велению тогдашней правительницы России на постаменте было начертано «Петру Первому, Екатерина II». Таким образом, императрица подчеркнула приверженность петровским реформам. Благодаря Александру Пушкину, который использовал в своей поэме фантастический сюжет об ожившем памятнике во время потрясшего Петербург наводнения, с 1833 года бронзовый монумент Петра стали называть «Медным всадником».
1: Год 1976.
2: Советская станция «Луна-24» совершила посадку на поверхности Луны. «Луна-24» – третий космический аппарат, который совершил рейс «Земля-Луна-Земля». Он был запущен 9 августа 1976 года. 18 августа станция успешно села в юго-восточном районе моря Кризисов и с помощью борового устройства взяла образцы породы Луны массой 170 граммов с глубины 2,5 метра. Их первичные исследования проводились в институте имени Вернадского. Всего за десятилетие с 1966 по 1976 годы Луну исследовали 15 советских космических аппаратов. Программа полета станции «Луна-24» была выполнена полностью. Доставленные на Землю образцы лунного грунта дали исчерпывающую информацию о геологическом разрезе лунного моря Кризисов.
1: Год 1960.
2: Произошло очередное расширение границ Москвы. Верховный Совет РСФСР издал 18 августа 1960 года соответствующий указ. Новой границей города стала Московская кольцевая автодорога. В городскую черту вошли подмосковные города Бабушкин, Кунцево, Люблино, Перово и Тушино, а также более 10 рабочих поселков, свыше 70 сел и деревень. В результате площадь столицы увеличилась в 2,5 раза, а численность населения в одночасье выросла до 6 миллионов человек. При этом расширение города оказалось достаточно неравномерным. Если на востоке Москва до своей новой границы продвинулась всего на 800 метров, то на юге и севере это расширение составило 12-14 километров. Зато очертания столицы вместо прежней изломанной формы приблизились к правильному эллипсу.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: Окна, двери, потолки, Росстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
8: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
9: Семейные истории про мебель начинаются в Соколе. Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
10: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. «Промедиагрупп». Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в промедиа.ру.
11: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
12: Иваново, Октябрьская, 16.
13: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: К приему пиццы готов?
2: Всегда готов!
1: С 12 по 25 августа по будням слушай программу «Привет в обед» на Иваново FM. Отвечай на вопросы и выиграй вкусную ароматную пиццу. Все подробности по телефону 901-501. Спонсор программы – сеть пиццерий «Семья Тото».

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Чехол-камера для айфонов. Пользователи айфонов 17 Pro и Pro Max, давно мечтающие о качественных селфи на основную камеру, теперь могут получить неожиданное решение. Компания DogCase придумала чехол под названием Selfix. Этот аксессуар добавляет дополнительный экран AMOLED-типа на заднюю панель устройства. Это позволяет снимать себя, используя мощную основную камеру, 48-мегапиксельный сенсор, сверхширокоугольный объектив и оптический зум. Фронтальная камера, которой обычно делают селфи, при этом остается не у дел. Идея использовать основную камеру для автопортретов не нова. Например, у прошки Xiaomi 17 есть маленькие экраны на внешней стороне, а Samsung Galaxy A80 вообще имеет выдвижной поворотный модуль. Но Selfix превращает экран в аксессуар, который можно надеть на любой совместимый iPhone. Дополнительный дисплей позволяет не только видеть себя в кадре, но и управлять настройками съемки. Помимо экрана, чехол добавляет и другой полезный функционал. В нем есть слот для установки карты microSD, увеличивающий объем памяти до 2 терабайт. На корпусе предусмотрен ремешок через плечо, а вокруг дисплея встроен магнит, к которому можно крепить кольцо-держатель или фиксировать телефон на столе и приборной панели автомобиля. Универсальность аксессуара, впрочем, имеет и ограничения. Записывать видео напрямую на карту памяти в чехле нельзя. Компания отказалась от этой функции, чтобы снизить нагрев и энергопотребление. Также из-за расположения дополнительного экрана чехол не поддерживает беспроводную зарядку MagSafe, потому что расстояние до катушки становится слишком большим. Но сквозная 45-ваттная проводная зарядка через USB-C работает. Selfix доступен в белом, черном и розовом цветах. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM. Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20. Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижской коммуны, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

Сердце частым, кипящей метелью в раскисшей косухе, ты пела, сочувствуя злым и несчастным, погибнуть и выжить.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг АГР анонсировал новый флагманский кроссовер Tenet T9. Продажа автомобиля на базе Cherry Tiggo 9 поступит осенью. Он будет доступен с 5- или 7-местным салоном. Под капотом двигатель на 245 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. В салоне сиденье с массажером и вентиляцией, панорамная крыша и 10 подушек безопасности. УАЗ запустил производство обновленного пикапа. В сети появились первые фотографии. Предположительно, это машины из тестовой партии. Их собрали для сертификации. В продажу обновленный пикап поступит осенью. Он получит дизельный двигатель, новую механическую и раздаточную коробку передач, а также новый салон и несколько современных функций. Холдинг АГР запустил Центр автомобильных исследований и разработок. Совместно с китайскими партнерами будут развивать инженерные компетенции и создавать новые продукты. Сейчас холдинг АГР выпускает машины на базе китайских. Научный центр позволит повысить локализацию, а в перспективе даже создавать собственные автомобили. Недавно в России поступил в продажу ГАК Айон Ви. Это новый электромобиль этой марки на российском рынке. У машины очень необычный дизайн. По его поводу даже шутят, что он разработан нейросетью. А поклонников японского автопрома машина может заинтересовать тем, что сделана на родственной платформе Toyota RAV4. Подробнее об особенностях нового ГАК Айон Ви расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УКН 12-233-5-263.
8: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
9: Иваново. Октябрьская, 16.
10: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
11: Иваново FM. Первое областное радио.

север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

прескуранту, а остальное на чай. Я усну под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Собираясь в лес, даже ненадолго, обязательно возьмите с собой полностью заряженный телефон, воду, небольшой перекус, спички или зажигалку, таблетки, которые вы принимаете на постоянной основе, свисток и компас.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иваново FM.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Иванове продолжается ремонт дорог. В этом году в городе планируют привести в порядок более 50 улиц. Особое внимание транзитным магистралям. Так сейчас строители обновляют Рабфаковскую. Проезжую часть расширят для того, чтобы сделать более удобным поворот на улицу Наговицыной и Кренистовой. Также там появятся опоры для освещения и парковки напротив Роспотребнадзора и около храма. Завершить работы должны к концу сентября. Новосибирская область первой в России внедрила новый механизм сдерживания цен на бензин. Региональное министерство промышленности заключило с независимыми нефтетрейдерами и сетями АЗС соглашение о добровольном ограничении торговых надбавок на топливо. Как сообщает РБК, максимальная надбавка на топливо, поставляемая компанией «Газпромнефть», составит не более 15% от оптовой цены. Соглашение действует до 15 ноября с возможностью пролонгации. В местном правительстве рассчитывают, что договоренность позволит сдержать рост розничных цен. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон у Иванова 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе констоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижской коммуны, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ. Первое областное радио.

сам-то я нисколько не лучше, выходя из роли от случая к случаю. Вроде досталась пьеса успешная, с Пегаса крылатого спешиваясь.

Как бы там ни было, до Хэллоуина нам, судя по погоде за бортом, друзья, все еще очень далеко, и это, конечно, не может не радовать. Еще на прошлой неделе казалось, что лето уже закончилось и началась осень, но теперь вроде как погода вернулась в норму, и мы, конечно, этому очень рады в программе «Привет в обед» на Иваново FM, которая стартовала в 12:00 ровно. Как обычно, друзья, я Кирилл Горохов, рад вас приветствовать в начале этого часа, и с удовольствием объявляю, что мы вновь делимся вашими приветами, слушаем вместе с вами любимые песни, заряжаемся хорошим настроением, ну и, конечно, без призов вас в течение этого часа не оставим однозначно. До 13:00 на 106.7 звучат все сообщения, которые вы нам присылаете, а сделать это можно по номеру телефона для сообщений 8-920-678-3148. В любые мессенджеры пишите, друзья, все прочитаем, все озвучим, все оперативно исполним в эфире, в общем, сделаем все красиво. Ну и еще можно в группе ВКонтакте, конечно, в личные сообщения писать. Недавно уже расхваливал, что появилась возможность, так сказать, без посредников на эфирный компьютер провести эту самую группу ВКонтакте. Поэтому теперь там с вами тоже списываемся и сообщения для розыгрышей, кстати, там же и принимаем. Ну и раз уж я все-таки упомянул про розыгрыш, если вдруг вы предыдущую и эту неделю немного пропустили, мы разыгрываем большую 33-сантиметровую пиццу от сети пиццерий «Семья Тото». Уже разыграли, получается, 4 штуки. И вот сегодня у нас будет пятая, достанется она именно вам, вот тому, кто сейчас это слушает, именно вам она и достанется, если вы выполните те условия, которые я озвучу ближе к 12:30, как обычно. Так что, если хотите поучаствовать и выиграть, внимательно слушайте программу «Привет в обед», готовьтесь участвовать в розыгрыше, и будет вам счастье. Мы сейчас слушаем группу ДДТ, а сразу после первая музыкальная заявка на Иваново FM.

0: Привет в обед.
1: Иванова ФМ, конечно, не доктор Лиза, не героиня одноименной песни группы ТДТ, но от хорошим настроением спешим вас обеспечить, друзья, и от хандры точно вылечим не хуже любого врача. Тем более, что для этого как раз-таки существует программа «Привет в обед», в которой мы передаем ваши сообщения и слушаем вместе с вами любимые песни. Приятно, что к этой минуте уже успела прилететь музыкальная заявка от Устима. Он пишет: «Здравствуйте, Кирилл и команда, и слушайте любимые волны Иванова ФМ. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь из Good Times. Спасибо и хорошего дня». Устим, это вам спасибо за то, что написали. Да еще и тем более группу Good Times попросили поставить. Мы послушаем их песню «Пора смириться». Уже совсем скоро на 106.7 обязательно дождитесь этой песни. Вам замечательного дня и хорошего настроения. Ну, а чтобы настроение было хорошим, конечно, проводите ближайший час как минимум в компании Иванова ФМ, и точно будет у вас все замечательно. Я напомню, что в течение сегодняшнего эфира, друзья, мы не только передаем привет и не только выполняем музыкальные заявки, но еще и разыгрываем большую 33-сантиметровую пиццу от сети пиццерий «Семья Тото». Акция проходит не случайно, а дело в том, что 26 августа сеть пиццерий «Семья Тото» отмечает 17-летие. Будет интересная акция в этот день, 26 августа, знаменитая их фермерская пицца на один день поменяет название на пицца номер 17. И при заказе от 1000 рублей в залах пиццерии вы получите возможность приобрести эту самую пиццу номер 17 всего за 170 рублей. Поэтому приходите 26 августа в сеть пиццерии «Семья Тото», где вам удобно. Находятся они по адресу: торговый центр «Никольский», торговый центр «Серебряный город», там вход со стороны набережной, торговый центр «Тополь», текстильщиков 115D и Куконковых 97А.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: Мясной гурман.
6: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию ВСМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
8: Лучшее предложение этой недели в Smart. Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
9: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
10: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
11: Выгодно?
12: Да.
11: Где?
12: В высшей лиге.
11: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажан 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
13: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
1: Иваново, Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
14: Еще немного, и искусственный интеллект поглотит радио.
15: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
16: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
15: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
16: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
15: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
17: Уважаемый Александр Мур, Иваново FM поздравляет вас. Вы родились в День географа в России, когда чествуют тех, кто изучает нашу планету, открывает новые маршруты и вдохновляет на путешествия. Желаем, чтобы ваша жизнь была полна ярких открытий, новых горизонтов и только верных карт. Пусть ваш внутренний компас указывает на успех.
0: Иваново FM.

0: привет в обед.
1: Группа «Инкогнито» отметилась на 106.7 только что. И это все наш помощник искусственный интеллект Анатолий инициативу проявляет и такие песни ставит. Правильным было решением дать ему доступ к музыкальной базе. Вон он, смотрите, какой элитарный вкус себе выработал. Что же вы хотите далее послушать, друзья? Узнаем прямо сейчас, потому что микрофон я вернулся не с пустыми руками, а с новым сообщением. Вот Алексей пишет: «Здравствуйте, Иваново ФМ. А погода-то на улице какая? Лишь бы дождя никакого не принесло. Всем бодрого начала недели. Поставьте, пожалуйста, группу 0». Алексей, спасибо вам большое, что написали. Да, дождя бы не хотелось абсолютно. Хотелось бы солнца, тепла и всего вот этого, знаете ли, летнего. Группу 0 с удовольствием послушаем вместе с вами. Я думаю, давайте песню «Русский рок-н-ролл» послушаем. Буквально через минуту она в эфире Иваново ФМ зазвучит. Перед этим разве что я напомню вам о наших ближайших планах, друзья. Если вы вдруг по какой-то причине только подключились, а не с самого начала программу слушаете, мы сегодня не только передаем привет и не только слушаем любимые песни, еще и разыгрываем большую 33-сантиметровую пиццу от сети пиццерий.

вот за что уважаем группу «Ноль», так это за то, что при прослушивании многих их песен сидеть с каким-то кислым лицом и с грустным просто невозможно. Прям поднимают они настроение моментально. Спасибо одному из наших дорогих слушателей за то, что попросил поставить этот коллектив в эфир. Мы, между прочим, переходим к не менее приятным вещам, чем песни группы «Ноль». 12:30 на студийных пробило, друзья. Это значит, что пора разыгрывать 33-сантиметровую пиццу от сети пиццерий «Семья Тото». Играем мы следующим образом. Я называю вам вопрос, перечисляю варианты ответа на него, а вы должны успеть первым прислать правильный ответ на этот вопрос нам в мессенджеры по номеру 8-920-678-31-48 или в личные сообщения в группе ВКонтакте. Кто делает это первым, тот и забирает сегодняшний приз. Вопрос следующий, друзья. Вопрос, я бы сказал, на засыпку. Где появилась гавайская пицца? Вопрос такой. И варианты ответа следующие. В Греции, в Бразилии, в Канаде или в Новой Зеландии? Такие четыре варианта ответа. Номер телефона для сообщений 8-920-678-31-48. Давайте раз и навсегда разберемся, где появилась гавайская пицца. Уж точно не на Гавайях, судя по тем вариантам, которые я вам предложил. Ответы принимаем уже совсем скоро.

0: Привет в обед.
1: Приятно видеть, друзья, что такое большое количество людей присоединилось к нашей небольшой дискуссии на тему того, где же появилась гавайская пицца. Именно такой вопрос я задал в эфире буквально 3 минуты назад и перечислил варианты ответа. Варианты ответа, друзья, один краше другого. В Греции, в Бразилии, в Канаде или в Новой Зеландии. Где же появилась гавайская пицца? Пицца, которая называется в честь Гавайев. Это очень интересная тема, и правильный ответ на этот вопрос успел прилететь. Первым его сегодня прислал Вячеслав, чей номер телефона заканчивается на 3440. Вячеслав, поздравляем вас. Сегодняшняя пицца большая, 33-сантиметровая от сети пиццерии «Семья Тото» достается вам. Ждите, мы с вами обязательно в течение эфира или чуть позже свяжемся, расскажем, где и как ее получать. Ну а если вы, друзья, томитесь в ожидании, какой же там ответ правильный, правильный ответ очень простой. Гавайская пицца, как следует из названия, появилась в Канаде. Да, вот так вот. А придумал ее, между прочим, греческий повар, который просто вот любил экспериментировать со вкусами и таким образом вывел ту самую интересную гавайскую пиццу, которая до сих пор вызывает, кстати, споры, является ли она вообще пиццей, стоит ли ее кушать, нормальный ли у нее вкус, но на взгляд нашей команды Ivan.com, конечно, любая пицца замечательная. Мы продолжим разыгрывать замечательные вкусные подарки от сети пиццерий Тото и далее, поэтому, друзья, слушайте внимательно эфир, как знать, может быть, и вам повезет, может быть, и вы опередите всех и пришлете верный вариант ответа самым первым.
2: С сегодняшнего дня прошу считать меня.

0: Привет в обед.
1: Еще один привет успел прилететь к нам в студию к этой минуте. Пишет Сергей. Привет, Иваново ФМ. Всем солнца в окна, тепла в душе и, соответственно, хорошей музыки в уши. Всех с продолжением лета. Желаю всем выиграть пиццу, ибо пицца огонь. Спасибо большое, Сергей, за ваше сообщение. Насчет хорошей музыки в уши, это я с вами абсолютно согласен. Тем более, что вы группу Электропартизания «Солнечный ветер» попросили поставить в эфир. Что я уже, кстати, сделал. Послушаем эту песню совсем скоро. Лето действительно продолжается, и будем надеяться будем, что оно больше не будет нас вот так вот расстраивать какими-то дождями, какими-то тучами, какими-то холодами. Пускай уж до конца августа хотя бы будет тепло, а дальше посмотрим. А насчет пожелания всем выиграть пиццу, тоже присоединяюсь. Друзья, завтра тоже разыграем 33-сантиметровую пиццу от сети пиццерии «Семья Туто». Одну один из наших дорогих слушателей забрал, прислав первым правильный ответ вот совсем недавно. Но розыгрыш продолжается, поэтому... Если вы тоже хотите пиццу, продолжайте участвовать, продолжайте внимательно слушать программу «Привет в обед», и будет вам счастье. Тем более, кстати, что еще один розыгрыш пройдет в ближайшее время. О нем я расскажу, конечно, чуть позже, ближе к завершению этого часа. Если вы до конца нашей программы хотите что-нибудь послушать, с кем-нибудь, чем-нибудь поделиться, по номеру 8-920-678-3148, не стесняясь, пишите, и мы все исполним оперативно, быстро вместе с вами послушаем вашу любимую песню.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57 71 17.
2: Росстрой.
3: 57 71 17.
4: Крупнейший радиохолдинг региона. Промедиагрупп. Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. Промедиагрупп. Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в промедиа.ру.
5: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе констоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижская, коммуна, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
6: И снова в эфире блестящий Анатолий.
7: Уважаемая Татьяна Забродина, Иваново FM от всей души поздравляет вас. Желаем вам, чтобы ваша жизнь была такой же богатой и разнообразной, как карта «Мир», а каждый день приносил новые впечатления. Пусть ваша любознательность ведет вас только к лучшим открытиям. Пусть ваш путь всегда будет освещен удачей, а попутчики – самыми верными.
0: Иваново FM.

обещал рассказать вам про еще один розыгрыш от сети пиццерии «Семья Тото», друзья. И поскольку программа «Наш привет в обед» подходит к концу, думаю, сейчас самое лучшее время для того, чтобы это сделать. Дело вот в чем. В пиццерии на Куконковых начала работу территория для детей от 4 до 12 лет с интересным названием «Талямба». Там детей ждут тематические игровые зоны и горки. И вообще замечательно эта самая «Талямба» выглядит. И проводить в ней, например, какие-то детские праздники, дни рождения, может быть, встречи небольшой компании, выпускные. В общем, очень она для этого подходит. И как раз-таки наш следующий розыгрыш с этой самой «Талямбой» будет напрямую связан. Мы будем разыгрывать 5 посещений в «Талямбу». Для того, чтобы подробнее ознакомиться с условиями этого розыгрыша, которыми мы, конечно, поделимся в ближайшее время, рекомендую вам подписаться на нашу группу ВКонтакте «Иваново FM». Там вообще, в принципе, всю актуальную информацию о том, что у нас в эфире происходит, можно находить. А еще в личные сообщения можно присылать те же самые приветы и поздравления, музыкальные заявки, если вдруг есть проблемы со связью. Ну и, в принципе, если вы в нашей группе ВКонтакте состоите, вас с днем рождения можем поздравить не только мы, не только ваши друзья и близкие, но еще и наш помощник искусственный интеллект Анатолий. Он это научился делать просто филигранно, выдает очень интересные слова, еще и песни хорошие ставит. Поэтому, друзья, тоже, мне кажется, будет приятно в такой замечательный праздник получить такое приятное поздравление. Я на сегодня с вами прощаюсь. У микрофона был Кирилл Горохов. Услышимся с вами завтра в середине недели в 12:00 ровно на все той же волне 106.7. Снова будем разыгрывать, а вы будете выигрывать подарки. Будем слушать ваши любимые песни, делиться хорошим настроением, передавать приветы, пожелания, поздравления и всю эту красоту. А на сегодня желаю всем замечательного дня, отличного настроения. Услышимся уже совсем скоро. Всем пока.

остались от легкости и волшебства только колкости. И осенняя листва, вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце потеря времени.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове продолжается благоустройство набережной в микрорайоне Видный. Объект готов на 60%. Там появятся пешеходные и велосипедные дорожки. На пляже около улицы Павла Большевикова обустроят зоны барбекю и смотровые, и спортивные площадки. Как сообщает мэрия, подрядчик нередко переделывает уже выполненные работы, поскольку на набережную наведываются вандалы. На мотобайках они ездят по еще недоделанным участкам и разрушают покрытие. Администрация призывает горожан уважать труд людей. Россияне с начала года потратили на онлайн-покупку продуктов почти 1 000 000 000 рублей. Как пишет «Коммерсант», со ссылкой на данные аналитиков, продажи в этом сегменте выросли на 24%. При этом темпы роста рынка постепенно замедляются. Для сравнения, в 2025-м оборот онлайн-продаж продуктов вместе с доставкой из кафе и ресторанов увеличился на 42%. А годом ранее рост был почти двукратным. Одним из основных инструментов стало развитие собственных курьерских служб, крупнейших продавцов. Подать заявление на улучшение жилищных условий с помощью мат-капитала жители Ивановской области могут прямо в банке. Для этого соцфонд заключил соглашение с 12 финансовыми организациями. Родители могут не обращаться в клиентскую службу, а подавать заявление на распоряжение средствами сразу в банке, в котором берут ипотечный или жилищный кредит. Такой возможностью уже воспользовались более 4 500 ивановских семей. Улучшение жилищных условий – самое популярное направление использования мат-капитала, сообщили в социальном фонде. Букву «Ё» следует обязательно использовать в школьных учебниках русского языка, а также в случаях, когда ее отсутствие может исказить смысл слова, заявил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов. По словам эксперта, существуют 3 ситуации, когда употребление буквы «Ё» строго необходимо. Первое, чтобы предупредить неверное чтение и понимание слова, например, «узнаем» в отличие от «узнаем». Вторая, когда нужно указать произношение малоизвестного слова. Часто это касается географических названий. Кроме того, эту букву необходимо использовать во всех текстах для тех, кто учит язык.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 84 рубля 47 копеек. Официальный курс евро 97 рублей 38 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 18 августа.
1: Год 1782.
2: В Санкт-Петербурге торжественно открыт памятник Петру Первому. Монумент расположен в центре Сенатской площади. Автором грандиозной скульптуры стал французский скульптор Фальконе. Его рекомендовали профессора Парижской академии живописи Дидро и Вольтер, вкусу которых доверяла Екатерина II. Место расположения памятника Петру Первому было выбрано не случайно. Рядом находится основанное императором Адмиралтейство, а также здание главного законодательного органа царской России – Сената. Екатерина II настаивала на размещении памятника в центре Сенатской площади. Однако Фальконе поступил по-своему и установил памятник ближе к Неве. Торжественное открытие состоялось 18 августа 1782 года. По велению тогдашней правительницы России на постаменте было начертано «Петру Первому, Екатерина II». Таким образом, императрица подчеркнула приверженность петровским реформам. Благодаря Александру Пушкину, который использовал в своей поэме фантастический сюжет об ожившем памятнике во время потрясшего Петербург наводнения, с 1833 года бронзовый монумент Петра стали называть «Медным всадником».
1: Год 1976.
2: Советская станция «Луна-24» совершила посадку на поверхности Луны. «Луна-24» – третий космический аппарат, который совершил рейс «Земля-Луна-Земля». Он был запущен 9 августа 1976 года. 18 августа станция успешно села в юго-восточном районе моря Кризисов и с помощью борового устройства взяла образцы породы Луны массой 170 граммов с глубины 2,5 метра. Их первичные исследования проводились в Институте имени Вернадского. Всего за десятилетие с 1966 по 1976 годы Луну исследовали 15 советских космических аппаратов. Программа полета станции «Луна-24» была выполнена полностью. Доставленные на Землю образцы лунного грунта дали исчерпывающую информацию о геологическом разрезе лунного моря Кризисов.
1: Год 1960.
2: Произошло очередное расширение границ Москвы. Верховный Совет РСФСР издал 18 августа 1960 года соответствующий указ. Новой границей города стала Московская кольцевая автодорога. В городскую черту вошли подмосковные города Бабушкин, Кунцево, Люблино, Перово и Тушино, а также более 10 рабочих поселков, свыше 70 сел и деревень. В результате площадь столицы увеличилась в 2,5 раза, а численность населения в одночасье выросла до 6 миллионов человек. При этом расширение города оказалось достаточно неравномерным. Если на востоке Москва до своей новой границы продвинулась всего на 800 метров, то на юге и севере это расширение составило 12-14 километров. Зато очертания столицы вместо прежней изломанной формы приблизились к правильному эллипсу.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
10: Лучшее предложение этой недели в Smart. Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
11: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
13: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чиликово. ОКН 13-235-0-363. Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94-23. Агробиотех. Это твой успех.
14: Плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
15: Иваново, Октябрьская, 16.
16: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первая обзор.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для родителей.
1: Выучите с ребенком адрес и важные телефоны мамы, папы, бабушки и дедушки. Или положите записки с номерами в кармашек, чтобы он знал, где их можно взять в случае экстренной ситуации.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иваново FM, первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
4: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе концтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижской коммуны, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое обучение.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Чехол-камера для айфонов. Пользователи iPhone 17 Pro и Pro Max, давно мечтающие о качественных селфи на основную камеру, теперь могут получить неожиданное решение. Компания DogCase придумала чехол под названием Selfix. Этот аксессуар добавляет дополнительный экран AMOLED-типа на заднюю панель устройства. Это позволяет снимать себя, используя мощную основную камеру, 48-мегапиксельный сенсор, сверхширокоугольный объектив и оптический зум. Фронтальная камера, которой обычно делают селфи, при этом остается не у дел. Идея использовать основную камеру для автопортретов не нова. Например, у прошки Xiaomi 17 есть маленькие экраны на внешней стороне, а Samsung Galaxy A80 вообще имеет выдвижной поворотный модуль. Но Selfix превращает экран в аксессуар, который можно надеть на любой совместимый iPhone. Дополнительный дисплей позволяет не только видеть себя в кадре, но и управлять настройками съемки. Помимо экрана, чехол добавляет и другой полезный функционал. В нем есть слот для установки карты microSD, увеличивающий объем памяти до 2 терабайт. На корпусе предусмотрен ремешок через плечо, а вокруг дисплея встроен магнит, к которому можно крепить кольцо-держатель или фиксировать телефон на столе и приборной панели автомобиля. Универсальность аксессуара, впрочем, имеет и ограничения. Записывать видео напрямую на карту памяти в чехле нельзя. Компания отказалась от этой функции, чтобы снизить нагрев и энергопотребление. Также из-за расположения дополнительного экрана чехол не поддерживает беспроводную зарядку MagSafe, потому что расстояние до катушки становится слишком большим. Но сквозная 45-ваттная проводная зарядка через USB-C работает. Selfix доступен в белом, черном и розовом цветах. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM. Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
3: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
4: Семейные истории про мебель начинаются в Соколе. Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг КГР анонсировал новый флагманский кроссовер Tenet T9. Продажа автомобиля на базе Cherry Tiggo 9 поступит осенью. Он будет доступен с 5- или 7-местным салоном. Под капотом двигатель на 245 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. В салоне сиденье с массажером и вентиляцией, панорамная крыша и 10 подушек безопасности. УАЗ запустил производство обновленного пикапа. В сети появились первые фотографии. Предположительно, это машины из тестовой партии. Их собрали для сертификации. В продажу обновленный пикап поступит осенью. Он получит дизельный двигатель, новую механическую и раздаточную коробку передач, а также новый салон и несколько современных функций. Холдинг КГР запустил Центр автомобильных исследований и разработок. Совместно с китайскими партнерами будут развивать инженерные компетенции и создавать новые продукты. Сейчас холдинг КГР выпускает машины на базе китайских. Научный центр позволит повысить локализацию, а в перспективе даже создавать собственные автомобили. Недавно в России поступил в продажу ГАК Айон Ви. Это новый электромобиль этой марки на российском рынке. У машины очень необычный дизайн. По его поводу даже шутят, что он разработан нейросетью. А поклонников японского автопрома машина может заинтересовать тем, что сделана на родственной платформе Toyota RAV4. Подробнее об особенностях нового ГАК Айон Ви расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
7: Лучшее предложение этой недели в Smart. Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart – низкие цены для лучшей жизни.
8: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижской коммуна, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове продолжается благоустройство набережной в микрорайоне Видный. Объект готов на 60%. Там появятся пешеходные и велосипедные дорожки. На пляже около улицы Павла Большевикова обустроят зоны барбекю и смотровые, и спортивные площадки. Как сообщает мэрия, подрядчик нередко переделывает уже выполненные работы, поскольку на набережную наведываются вандалы. На мотобайках они ездят по еще недоделанным участкам и разрушают покрытие. Администрация призывает горожан уважать труд людей. Россияне с начала года потратили на онлайн-покупку продуктов почти триллион рублей, как пишет «Коммерсант». Со ссылкой на данные аналитиков, продажи в этом сегменте выросли на 24%. При этом темпы роста рынка постепенно замедляются. Для сравнения, в 2025-м оборот онлайн-продаж продуктов вместе с доставкой из кафе и ресторанов увеличился на 42%, а годом ранее рост был почти двукратным. Одним из основных инструментов стало развитие собственных курьерских служб, крупнейших продавцов. Подать заявление на улучшение жилищных условий с помощью мат-капитала жители Ивановской области могут прямо в банке. Для этого соцфонд заключил соглашение с 12 финансовыми организациями. Родители могут не обращаться в клиентскую службу, а подавать заявление на распоряжение средствами сразу в банке, в котором берут ипотечный или жилищный кредит. Такой возможностью уже воспользовались более 4500 ивановских семей. Улучшение жилищных условий – самое популярное направление использования мат-капитала, сообщили в социальном фонде. Букву «Ё» следует обязательно использовать в школьных учебниках русского языка, а также в случаях, когда ее отсутствие может исказить смысл слова, заявил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов. По словам эксперта, существуют три ситуации, когда употребление буквы «Ё» строго необходимо. Первое, чтобы предупредить неверное чтение и понимание слова, например, «узнаем» в отличие от «узнаем». Вторая, когда нужно указать произношение малоизвестного слова. Часто это касается географических названий. Кроме того, эту букву необходимо использовать во всех текстах для тех, кто учит язык.
0: Курс валюты на Иваново FM.
1: Доллар сегодня стоит 84 рубля 47 копеек. Официальный курс евро 97 рублей 38 копеек.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Ивановской области осудили виновника смертельного ДТП в поселке Верхний Ландих. Авария произошла 3 года назад. Грузовой МАЗ врезался в мотоцикл «Урал», который выезжал с прилегающей территории. За рулем мототранспорта был 88-летний пенсионер. От полученных травм он скончался. Суд установил, что 63-летний водитель грузовика видел мотоциклиста, но мер к торможению не предпринял. Мужчину приговорили к 2 годам колонии поселения и лишили водительских прав на 2 года. Также Фемида удовлетворила гражданские иски 2 детей погибшего. В качестве компенсации морального вреда каждый получит по 900 тысяч рублей. Средние выплаты по ОСАГО могут вырасти этой осенью. С 19 сентября начнут действовать обновленные справочники стоимости автозапчастей, материалов и ремонтных работ, которые страховщики используют при расчете компенсации. Как пишут «Известия» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков, средние цены на детали в справочниках могут увеличиться примерно на 7-8%, а по некоторым маркам еще заметнее. Изменения связаны с новым порядком расчета стоимости запчастей, который утвердил Банк России. В частности, при формировании средних цен теперь не учитываются слишком дешевые аналоги. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Выгодно?
10: Да.
9: Где?
10: В высшей лиге.
9: Абрикос 129,90. Персик 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
11: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. «Промедиагрупп». Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в промедиа.ру.
12: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольная «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
13: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область. Село Чуйкова. ОГРН 12-233-5-260.
14: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
15: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
16: Иваново, Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново ФМ.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Собираясь на прогулку в лес, одевайтесь правильно. Высокая удобная обувь, яркая одежда, полностью закрывающая руки и ноги. На всякий случай возьмите с собой свитер и компактный световозвращающий жилет.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 18 августа.
1: Год 1782.
2: В Санкт-Петербурге торжественно открыт памятник Петру Первому. Монумент расположен в центре Сенатской площади. Автором грандиозной скульптуры стал французский скульптор Фальконе. Его рекомендовали профессора Парижской академии живописи Дидро и Вольтер, вкусу которых доверяла Екатерина II. Место расположения памятника Петру Первому было выбрано не случайно. Рядом находится основанное императором Адмиралтейство, а также здание главного законодательного органа царской России – Сената. Екатерина II настаивала на размещении памятника в центре Сенатской площади. Однако Фальконе поступил по-своему и установил памятник ближе к Неве. Торжественное открытие состоялось 18 августа 1782 года. По велению тогдашней правительницы России на постаменте было начертано «Петру Первому, Екатерина II». Таким образом, императрица подчеркнула приверженность петровским реформам. Благодаря Александру Пушкину, который использовал в своей поэме фантастический сюжет об ожившем памятнике во время потрясшего Петербург наводнения, с 1833 года бронзовый монумент Петра стали называть «Медным всадником».
1: Год 1976.
2: Советская станция «Луна-24» совершила посадку на поверхности Луны. «Луна-24» – третий космический аппарат, который совершил рейс «Земля-Луна-Земля». Он был запущен 9 августа 1976 года. 18 августа станция успешно села в юго-восточном районе моря Кризисов и с помощью борового устройства взяла образцы породы Луны массой 170 граммов с глубины 2,5 метра. Их первичные исследования проводились в Институте имени Вернадского. Всего за десятилетие с 1966 по 1976 годы Луну исследовали 15 советских космических аппаратов. Программа полета станции «Луна-24» была выполнена полностью. Доставленные на Землю образцы лунного грунта дали исчерпывающую информацию о геологическом разрезе лунного моря Кризисов.
1: Год 1960.
2: Произошло очередное расширение границ Москвы. Верховный Совет РСФСР издал 18 августа 1960 года соответствующий указ. Новой границей города стала Московская кольцевая автодорога. В городскую черту вошли подмосковные города Бабушкин, Кунцево, Люблино, Перово и Тушино, а также более 10 рабочих поселков, свыше 70 сел и деревень. В результате площадь столицы увеличилась в 2,5 раза, а численность населения в одночасье выросла до 6 миллионов человек. При этом расширение города оказалось достаточно неравномерным. Если на востоке Москва до своей новой границы продвинулась всего на 800 метров, то на юге и севере это расширение составило 12-14 километров. Зато очертания столицы вместо прежней изломанной формы приблизились к правильному эллипсу.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе констоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижской коммуна, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Чехол-камера для айфонов. Пользователи айфонов 17 Pro и Pro Max, давно мечтающие о качественных селфи на основную камеру, теперь могут получить неожиданное решение. Компания DogCase придумала чехол под названием Selfix. Этот аксессуар добавляет дополнительный экран AMOLED-типа на заднюю панель устройства. Это позволяет снимать себя, используя мощную основную камеру, 48-мегапиксельный сенсор, сверхширокоугольный объектив и оптический зум. Фронтальная камера, которой обычно делают селфи, при этом остается не у дел. Идея использовать основную камеру для автопортретов не нова. Например, у прошки Xiaomi 17 есть маленькие экраны на внешней стороне, а Samsung Galaxy A80 вообще имеет выдвижной поворотный модуль. Но Selfix превращает экран в аксессуар, который можно надеть на любой совместимый iPhone. Дополнительный дисплей позволяет не только видеть себя в кадре, но и управлять настройками съемки. Помимо экрана, чехол добавляет и другой полезный функционал. В нем есть слот для установки карты microSD, увеличивающий объем памяти до 2 терабайт. На корпусе предусмотрен ремешок через плечо, а вокруг дисплея встроен магнит, к которому можно крепить кольцо-держатель или фиксировать телефон на столе и приборной панели автомобиля. Универсальность аксессуара, впрочем, имеет и ограничения. Записывать видео напрямую на карту памяти в чехле нельзя. Компания отказалась от этой функции, чтобы снизить нагрев и энергопотребление. Также из-за расположения дополнительного экрана чехол не поддерживает беспроводную зарядку MagSafe, потому что расстояние до катушки становится слишком большим. Но сквозная 45-ваттная проводная зарядка через USB-C работает. Selfix доступен в белом, черном и розовом цветах. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
3: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
4: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
5: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
6: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт». «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
7: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
8: Иваново, Октябрьская, 16.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.
1: Белое лицо.

клинков. Кричат загонщики и лают сыторвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, почему же ваш шаг

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг АГР анонсировал новый флагманский кроссовер Tenet T9. В продажу автомобиль на базе Cherry Tiggo 9 поступит осенью. Он будет доступен с 5- или 7-местным салоном. Под капотом двигатель на 245 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. В салоне сиденье с массажером и вентиляцией, панорамная крыша и 10 подушек безопасности. УАЗ запустил производство обновленного пикапа. В сети появились первые фотографии. Предположительно, это машины из тестовой партии. Их собрали для сертификации. В продажу обновленный пикап поступит осенью. Он получит дизельный двигатель, новую механическую и раздаточную коробку передач, а также новый салон и несколько современных функций. Холдинг АГР запустил Центр автомобильных исследований и разработок. Совместно с китайскими партнерами будут развивать инженерные компетенции и создавать новые продукты. Сейчас холдинг АГР выпускает машины на базе китайских. Научный центр позволит повысить локализацию, а в перспективе даже создавать собственные автомобили. Недавно в России поступил в продажу ГАК Айон Ви. Это новый электромобиль этой марки на российском рынке. У машины очень необычный дизайн. По его поводу даже шутят, что он разработан нейросетью. А поклонников японского автопрома машина может заинтересовать тем, что сделана на родственной платформе Toyota RAV4. Подробнее об особенностях нового ГАК Айон Ви расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: Моя машина.
5: Реклама на Иваново FM.
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: вечера. Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Новости на «Иваново ФМ».
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове у молодых учителей выросла компенсационная выплата. С августа педагогам, которые работают в городских учреждениях соцсферы, в два раза повысили компенсацию за коммуналку. Теперь они будут ежемесячно получать по 5000 рублей. Выплата полагается специалистам в возрасте до 30 лет, которые были приняты на работу не более чем через 3 года после окончания вуза или колледжа. Ивановские фермеры могут вернуть часть денег, потраченных на развитие сельхозкооператива. Как сообщает правительство, стартовал прием заявок для участия в конкурсе на получение грантов. Документы принимают до 9 сентября на портале предоставления финансовой помощи от государства. Средства можно направить на возмещение затрат на покупку техники, сельхозпродукции и уплату лизинговых платежей. Узнать подробности можно в департаменте сельского хозяйства и в администрациях районов. Ивановцы могут купить билеты на «Орланы» через чат-бот в «Максе». В мессенджере появился сервис «Электрички РЖД». QR-коды со ссылками на услугу размещены на остановках пригородных поездов и непосредственно в вагонах. Чтобы оформить проездные документы, необходимо выбрать регион, указать дату и маршрут. Другие способы покупки билетов будут продолжать действовать, сообщили в железнодорожной компании. В российских магазинах могут появиться специальные зеленые коридоры, которые будут направлять покупателей к овощам, фруктам и другим полезным продуктам. С таким предложением выступило движение «Здоровое Отечество». Инициативу уже направили крупнейшим торговым сетям. Речь идет о специальной навигации внутри магазина, при этом менять ассортимент, площадь полок или объемы продаж не предлагают. Одновременно авторы идеи считают, что товары импульсного спроса стоит убрать от касс и с уровня глаз детей. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 84 рубля 47 копеек. Официальный курс евро 97 рублей 38 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 76%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте «Иваново ФМ».

0: Реклама на Иваново FM.
1: Нити. Дом с историей. Исторический центр, набережная в паре шагов. Между вами и этим местом невидимая нить. Просто следуйте за ней. Старт продаж. Звоните 263-363. Застройщик ООО «Строймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
3: Привет! Ты чего грустный такой?
4: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
3: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон. 95-22-22. 95-22. 22. Битстоп. Смирнова, 96.
5: Акции до конца месяца. Подробности у консультантов.
6: Лучшее предложение этой недели в Smart. Форель нераздеванная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
7: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чиликово. ОКН 12-233-503-363.
10: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
11: Иваново. Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет.
1: Дорожная хроника на «Иваново ФМ».

0: Детей погибшего. В качестве компенсации морального вреда каждый получит по 900 тысяч рублей. Средние выплаты по ОСАГО могут вырасти этой осенью. С 19 сентября начнут действовать обновленные справочники стоимости автозапчастей, материалов и ремонтных работ, которые страховщики используют при расчете компенсации. Как пишут «Известия» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков, средние цены на детали в справочниках могут увеличиться примерно на 7-8%, а по некоторым маркам еще заметнее. Изменения связаны с новым порядком расчета стоимости запчастей, который утвердил Банк России. В частности, при формировании средних цен теперь не учитываются слишком дешевые аналоги. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
1: Дорожная хроника. Дома с вами Иванова FM.

0: Через вредные советы от Лизы Алерт для родителей.
1: Выучите с ребенком важные правила, что разговаривать с незнакомцами на улице запрещено, а единственная машина, в которую он может сесть, это машина родителей.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Нити. Дом с историей. Исторический центр, набережная в паре шагов. Между вами и этим местом невидимая нить. Просто следуйте за ней. Старт продаж. Звоните 263-363. Застройщик ООО «Строймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
3: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
4: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Крупнейший радиохолдинг региона. Промедиагрупп. Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей, размещение рекламы и информационных программ, изготовление аудиороликов любой сложности, интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. Промедиагрупп. Телефон для связи 901-501, код города 4932 и в промедиа.ру.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове у молодых учителей выросла компенсационная выплата. С августа педагогам, которые работают в городских учреждениях соцсферы, в два раза повысили компенсацию за коммуналку. Теперь они будут ежемесячно получать по 5000 рублей. Выплата полагается специалистам в возрасте до 30 лет, которые были приняты на работу не более чем через 3 года после окончания вуза или колледжа. Ивановские фермеры могут вернуть часть денег, потраченных на развитие сельхозкооператива. Как сообщает правительство, стартовал прием заявок для участия в конкурсе на получение грантов. Документы принимают до 9 сентября на портале предоставления финансовой помощи от государства. Средства можно направить на возмещение затрат на покупку техники, сельхозпродукции и уплату лизинговых платежей. Узнать подробности можно в департаменте сельского хозяйства и в администрациях районов. Ивановцы могут купить билеты на «Орланы» через чат-бот в «Максе». В мессенджере появился сервис «Электрички РЖД». QR-коды со ссылками на услугу размещены на остановках пригородных поездов и непосредственно в вагонах. Чтобы оформить проездные документы, необходимо выбрать регион, указать дату и маршрут. Другие способы покупки билетов будут продолжать действовать, сообщили в железнодорожной компании. В российских магазинах могут появиться специальные зеленые коридоры, которые будут направлять покупателей к овощам, фруктам и другим полезным продуктам. С таким предложением выступило движение «Здоровое Отечество». Инициативу уже направили крупнейшим торговым сетям. Речь идет о специальной навигации внутри магазина, при этом менять ассортимент, площадь полок или объемы продаж не предлагают. Одновременно авторы идеи считают, что товары импульсного спроса стоит убрать от касс и с уровня глаз детей. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 76%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 18 августа.
1: Год 1782.
2: В Санкт-Петербурге торжественно открыт памятник Петру Первому. Монумент расположен в центре Сенатской площади. Автором грандиозной скульптуры стал французский скульптор Фальконе. Его рекомендовали профессора Парижской академии живописи Дидро и Вольтер, вкусу которых доверяла Екатерина II. Место расположения памятника Петру Первому было выбрано не случайно. Рядом находится основанное императором Адмиралтейство, а также здание главного законодательного органа царской России – Сената. Екатерина II настаивала на размещении памятника в центре Сенатской площади. Однако Фальконе поступил по-своему и установил памятник ближе к Неве. Торжественное открытие состоялось 18 августа 1782 года. По велению тогдашней правительницы России на постаменте было начертано «Петру Первому, Екатерина II». Таким образом, императрица подчеркнула приверженность петровским реформам. Благодаря Александру Пушкину, который использовал в своей поэме фантастический сюжет об ожившем памятнике во время потрясшего Петербург наводнения, с 1833 года бронзовый монумент Петра стали называть «Медным всадником».
1: Год 1976.
2: Советская станция «Луна-24» совершила посадку на поверхности Луны. «Луна-24» – третий космический аппарат, который совершил рейс «Земля-Луна-Земля». Он был запущен 9 августа 1976 года. 18 августа станция успешно села в юго-восточном районе моря Кризисов и с помощью борового устройства взяла образцы породы Луны массой 170 граммов с глубины 2,5 метра. Их первичные исследования проводились в Институте имени Вернадского. Всего за десятилетие с 1966 по 1976 годы Луну исследовали 15 советских космических аппаратов. Программа полета станции «Луна-24» была выполнена полностью. Доставленные на Землю образцы лунного грунта дали исчерпывающую информацию о геологическом разрезе лунного моря Кризисов.
1: Год 1960.
2: Произошло очередное расширение границ Москвы. Верховный Совет РСФСР издал 18 августа 1960 года соответствующий указ. Новой границей города стала Московская кольцевая автодорога. В городскую черту вошли подмосковные города Бабушкин, Кунцево, Люблино, Перово и Тушино, а также более 10 рабочих поселков, свыше 70 сел и деревень. В результате площадь столицы увеличилась в 2,5 раза, а численность населения в одночасье выросла до 6 миллионов человек. При этом расширение города оказалось достаточно неравномерным. Если на востоке Москва до своей новой границы продвинулась всего на 800 метров, то на юге и севере это расширение составило 12-14 километров. Зато очертания столицы вместо прежней изломанной формы приблизились к правильному эллипсу.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Нити. Дом с историей. Исторический центр, набережная в паре шагов. Между вами и этим местом невидимая нить. Просто следуйте за ней. Старт продаж. Звоните 263-363. Застройщик ООО «Строймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Лучшее предложение этой недели в Smart. Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
12: Как Я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
13: Семейные истории про мебель начинаются в Соколе. Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
14: Выгодно?
15: Да!
14: Где?
15: В высшей лиге.
14: Томат «Сливка» 69,90. Перец грунтовой 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Перед походом в лес предупредите об этом родных или соседей. Расскажите, когда, куда и насколько вы идете.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: В пути с вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Чехол-камера для айфонов. Пользователи айфонов 17 Pro и Pro Max, давно мечтающие о качественных селфи на основную камеру, теперь могут получить неожиданное решение. Компания DogCase придумала чехол под названием Selfix. Этот аксессуар добавляет дополнительный экран AMOLED-типа на заднюю панель устройства. Это позволяет снимать себя, используя мощную основную камеру, 48-мегапиксельный сенсор, сверхширокоугольный объектив и оптический зум. Фронтальная камера, которой обычно делают селфи, при этом остается не у дел. Идея использовать основную камеру для автопортретов не нова. Например, у прошки Xiaomi 17 есть маленькие экраны на внешней стороне, а Samsung Galaxy A80 вообще имеет выдвижной поворотный модуль. Но Selfix превращает экран в аксессуар, который можно надеть на любой совместимый iPhone. Дополнительный дисплей позволяет не только видеть себя в кадре, но и управлять настройками съемки. Помимо экрана, чехол добавляет и другой полезный функционал. В нем есть слот для установки карты microSD, увеличивающий объем памяти до 2 терабайт. На корпусе предусмотрен ремешок через плечо, а вокруг дисплея встроен магнит, к которому можно крепить кольцо-держатель или фиксировать телефон на столе и приборной панели автомобиля. Универсальность аксессуара, впрочем, имеет и ограничения. Записывать видео напрямую на карту памяти в чехле нельзя. Компания отказалась от этой функции, чтобы снизить нагрев и энергопотребление. Также из-за расположения дополнительного экрана чехол не поддерживает беспроводную зарядку MagSafe, потому что расстояние до катушки становится слишком большим. Но сквозная 45-ваттная проводная зарядка через USB-C работает. Selfix доступен в белом, черном и розовом цветах. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Нити. Дом с историей. Исторический центр, набережная в паре шагов. Между вами и этим местом невидимая нить. Просто следуйте за ней. Старт продаж. Звоните 263-363. Застройщик ООО «Строймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров? «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
4: Привет! Ты чего грустный такой?
5: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
4: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Запись. Записывай телефон 95-22-22, 95-22-22, «Битстоп», Смирнова, 96.
6: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
9: Окна, двери, потолки, расстрой!
10: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
9: Росстрой!
10: 57-71-17.
11: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове у молодых учителей выросла компенсационная выплата. С августа педагогам, которые работают в городских учреждениях соцсферы, в два раза повысили компенсацию за коммуналку. Теперь они будут ежемесячно получать по 5000 рублей. Выплата полагается специалистам в возрасте до 30 лет, которые были приняты на работу не более чем через 3 года после окончания вуза или колледжа. Ивановские фермеры могут вернуть часть денег, потраченных на развитие сельхозкооператива. Как сообщает правительство, стартовал прием заявок для участия в конкурсе на получение грантов. Документы принимают до 9 сентября на портале предоставления финансовой помощи от государства. Средства можно направить на возмещение затрат на покупку техники, сельхозпродукции и уплату лизинговых платежей. Узнать подробности можно в департаменте сельского хозяйства и в администрациях районов. Ивановцы могут купить билеты на «Орланы» через чат-бот в «Максе». В мессенджере появился сервис «Электрички РЖД». QR-коды со ссылками на услугу размещены на остановках пригородных поездов и непосредственно в вагонах. Чтобы оформить проездные документы, необходимо выбрать регион, указать дату и маршрут. Другие способы покупки билетов будут продолжать действовать, сообщили в железнодорожной компании. В российских магазинах могут появиться специальные зеленые коридоры, которые будут направлять покупателей к овощам, фруктам и другим полезным продуктам. С таким предложением выступило движение «Здоровое Отечество». Инициативу уже направили крупнейшим торговым сетям. Речь идет о специальной навигации внутри магазина, при этом менять ассортимент, площадь полок или объемы продаж не предлагают. Одновременно авторы идеи считают, что товары импульсного спроса стоит убрать от касс и с уровня глаз детей. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 76%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг КГР анонсировал новый флагманский кроссовер Tenet T9. В продажу автомобиль на базе Chery Tiggo 9 поступит осенью. Он будет доступен с 5- или 7-местным салоном. Под капотом двигатель на 245 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. В салоне сиденье с массажером и вентиляцией, панорамная крыша и 10 подушек безопасности. УАЗ запустил производство обновленного пикапа. В сети появились первые фотографии. Предположительно, это машины из тестовой партии. Их собрали для сертификации. В продажу обновленный пикап поступит осенью. Он получит дизельный двигатель, новую механическую и раздаточную коробку передач, а также новый салон и несколько современных функций. Холдинг КГР запустил Центр автомобильных исследований и разработок. Совместно с китайскими партнерами будут развивать инженерные компетенции и создавать новые продукты. Сейчас холдинг КГР выпускает машины на базе китайских. Научный центр позволит повысить локализацию, а в перспективе даже создавать собственные автомобили. Недавно в России поступил в продажу ГАК Айон Ви. Это новый электромобиль этой марки на российском рынке. У машины очень необычный дизайн. По его поводу даже шутят, что он разработан нейросетью. А поклонников японского автопрома машина может заинтересовать тем, что сделана на родственной платформе Toyota RAV4. Подробнее об особенностях нового ГАК Айон Ви расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Нити. Дом с историей. Исторический центр. Набережная в паре шагов. Между вами и этим местом невидимая нить. Просто следуйте за ней. Старт продаж. Звоните 263-363. Застройщик ООО «Строймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют, но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова, ОКН 12-233-503-363.
10: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижская, коммуна, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Россия получила первую партию бензина из Индии. Поставщиком стала индийская нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy. Ранее в Кремле заявляли, что Россия ведет переговоры с другими странами об импорте нефтепродуктов. Такие поставки могут использовать для стабилизации внутреннего рынка и снижения ажиотажного спроса. Владимир Путин поручил правительству принять системные меры на фоне очередей на заправках и нехватки топлива в отдельных регионах. Ивановцы могут купить билеты на «Орланы» через чат-бот в «Максе». В мессенджере появился сервис электрички РЖД. QR-коды со ссылками на услугу размещены на остановках пригородных поездов и непосредственно в вагонах. Чтобы оформить проездные документы, необходимо выбрать регион, указать дату и маршрут. Другие способы покупки билетов будут продолжать действовать, сообщили в железнодорожной компании. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижская коммуна, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ. Первое областное радио.

после о случившемся. Долго будут врать, расскажет ли комиссия, как трудно умирать. Кто из нас ровесники, кто герой, кто чмо?

0: вами Иваново FM.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове у молодых учителей выросла компенсационная выплата. С августа педагогам, которые работают в городских учреждениях соцсферы, в два раза повысили компенсацию за коммуналку. Теперь они будут ежемесячно получать по 5000 рублей. Выплата полагается специалистам в возрасте до 30 лет, которые были приняты на работу не более чем через 3 года после окончания вуза или колледжа. Ивановские фермеры могут вернуть часть денег, потраченных на развитие сельхозкооператива. Как сообщает правительство, стартовал прием заявок для участия в конкурсе на получение грантов. Документы принимают до 9 сентября на портале предоставления финансовой помощи от государства. Средства можно направить на возмещение затрат на покупку техники, сельхозпродукции и уплату лизинговых платежей. Узнать подробности можно в департаменте сельского хозяйства и в администрациях районов. Ивановцы могут купить билеты на «Орланы» через чат-бот в «Максе». В мессенджере появился сервис «Электрички РЖД». QR-коды со ссылками на услугу размещены на остановках пригородных поездов и непосредственно в вагонах. Чтобы оформить проездные документы, необходимо выбрать регион, указать дату и маршрут. Другие способы покупки билетов будут продолжать действовать, сообщили в железнодорожной компании. В российских магазинах могут появиться специальные зеленые коридоры, которые будут направлять покупателей к овощам, фруктам и другим полезным продуктам. С таким предложением выступило движение «Здоровое Отечество». Инициативу уже направили крупнейшим торговым сетям. Речь идет о специальной навигации внутри магазина, при этом менять ассортимент, площадь полок или объемы продаж не предлагают. Одновременно авторы идеи считают, что товары импульсного спроса стоит убрать от касс и с уровня глаз детей. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 76%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
6: Привет! Ты чего грустный такой?
7: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
6: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. «Битстоп», Смирнова, 96.
5: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
8: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
9: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
11: Семейные истории про мебель начинаются в Соколе. Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
12: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. «Промедиагрупп». Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в promedia.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

не брони, гони, вверх таких не берут, иду, про таких не пою. Если он не скулит,

0: Реклама на Иваново FM.
1: Нити. Дом с историей. Исторический центр, набережная в паре шагов. Между вами и этим местом невидимая нить. Просто следуйте за ней. Старт продаж. Звоните 263-363. Застройщик ООО «Строймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
3: Лучшее предложение этой недели в Smart. Форель нераздеванная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
5: Выгодно?
6: Да!
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Шашлык пикантный из свинины – 379,90. Баклажан – 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
7: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УКН 12-233-5-263.
9: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника. Тоже.
10: Иваново. Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио. Жизнь.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Нити. Дом с историей. Исторический центр. Набережная в паре шагов. Между вами и этим местом невидимая нить. Просто следуйте за ней. Старт продаж. Звоните 263-363. Застройщик ООО «Строимгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
3: Иваново. Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не правда?

избавиться от легкости и волшебства, только колкости и осенняя листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

Мчится часто кипящими тенью в раскисшей косухе. Ты пела сочувствие злым и несчастным. Погибнуть и выжить под черным и белым тебе не придется. Беспечный прохожий разделила метель нас на робких и смелых. Ты пела о том, что когда-то

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На отдыхе с вами «Иваново ФМ».